немного горя. Мы из дома писем ждем крылатых, вспоминаем девочек знакомых. Это ничего, что мы ребята.

Дорогу хватит. Мы из дома писем ждем крылатых, вспоминаем девочек знакомых. Это ничего, что мы